Чернейше скапше дьет голей, Эс мала терне смогаэн, Негать мож телярей.